0: Чечнино, а не Хасаня, а Чедуа. А я беда. Аллах. Саня. Я семья. То тело.
1: Синий свой, но без них два. А без